государственного бюджета. Это ограничивает возможности для инвестиций и негативно влияет на доступ граждан к базовым услугам. Жители коммуны Блештень района Единиц получили улучшенные условия в многофункциональном общественном центре села Володень благодаря реконструкции здания в рамках государственной программы «Европейское село». Работы включали реконструкцию, теплоизоляцию наружных стен здания, на что правительство выделило более 756 тысяч леев. Ранее в рамках национальной программы «Европейское село Экспресс» были капитально отремонтированы 550 метров пешеходных дорожек, ведущих к многофункциональному центру. На реализацию этого проекта из государственного бюджета было выделено более 388 тысяч леев. По словам представителей власти, благодаря этим инвестициям доступ к учреждениям, размещенным в центре, стал более безопасным и комфортным для всех категорий жителей, включая детей, пожилых людей и лиц с ограниченной мобильностью. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 14-19 градусов, завтра днем ожидается плюс 22-27. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Павлов.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: Здравствуйте, в студии Александр Питков. Сегодня в столице проходит 4-й съезд партии действий «Солидарность ПАС», в ходе которого будет избрано руководство формирования мероприятия. Проходит во Дворце Республики. В нем также принимает участие председатель Национальной либеральной партии Румынии Илья Балажан. Напомним, что в связи с официальным визитом в Республику Молдова исполняющего обязанности премьер-министра Румынии Илья Балажан, доступ граждан в некоторые общественные места Кишинева временно ограничен. Ограничения затрагивают районы в центре столицы и транспортные артерии, связывающие город с международным аэропортом Кишинев. Эти меры введены полицией для обеспечения беспрепятственного проведения официальных мероприятий и передвижения делегаций. Более сотни учителей, преподавателей, тренеров из Республики Молдова в период с марта по май прошли обучение и изучили особенности преподавания и организации учебного процесса в школах по финской модели. Согласно сообщению программы развития ООН, речь идет не только о новых методах или современных технологиях преподавания, но и о преобразовании самого подхода к тому, как учащиеся воспринимают процесс обучения. В ходе обучения рассматривались различные темы, включая мотивацию учащихся на научной основе, активные и междисциплинарные методы преподавания, стратегии оценивания, способствующие прогрессу, а также методы рефлексии, которые помогают обеспечить устойчивое усвоение знаний. Разработанные материалы будут интегрированы в национальные программы непрерывного повышения квалификации педагогов, а подготовленные тренеры будут передавать полученные знания в своих учебных заведениях и других школах страны. Программа обучения была реализована при поддержке программы развития ООН и Министерства образования и исследований Республики Молдова и профинансирована Норвегией. Школьники и молодежь из Республики Молдова имеют возможность открыть для себя Румынию. До 26 июня проходит регистрация на 17-й выпуск программы лагерей АРЦ, в рамках которой предоставлено 9 тысяч бесплатных мест в 8 локациях на территории соседней страны. Согласно сообщению Департамента по делам румын за рубежом, программа предназначена для учащихся и молодежи, которые в соответствии с законом относятся к категории румын за пределами страны и предоставляет им возможность познакомиться с Румынией, углубить знания румынского языка и познакомиться с культурными и идентичностными ценностями румынского мира. Участие в лагерях является бесплатным, расходы на проживание, питание, образовательные, культурные и развлекательные мероприятия покрываются программой. Кроме того, в этом году расходы на транспорт компенсируются в пределах 600 румынских леев на человека для участников из диаспоры и исторических общин, находящихся в странах, не имеющих общей границы с Румынией. Зарубежные новости. Президент Румынии Никуш Ордан выдвинул в премьер-министр кандидатуру представителя Национальной либеральной партии ПНЛ Адриана Вештя. Это произошло после того, как ранее назначенный кандидат Юджен Томак отказался от мандата на формирование правительства. Назначенный премьер-министр Адриан Вештя заявил, что принимает на себя эту ответственность в момент политического кризиса. Никуш Ордан отметил, что Адриан Вештя, занимавший должность председателя уездного совета Брашов и вице-председателя Национальной либеральной партии, прошел все ступени административной карьеры. Был успешным мэром, успешным председателем уездного совета и успешным министром. После заявления о назначении нового премьера, лидер Национальной либеральной партии, временный глава правительства Илья Балажан выступил в соцсетях с критикой президента. Он подчеркнул, что партия не была заранее проинформирована о решении назначить Адриана Вештя премьер-министром, отметив, что ни руководство ПНЛ, ни я лично не были уведомлены президентом об этом решении. Это враждебный шаг, очевидная попытка расколоть партию, намерение, которое прослеживалось еще с момента падения правительства в интересах ПСД, заявил Балажан. Сегодня днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, ветер северо-западный, слабый, температура воздуха плюс 22-27 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Retour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Retour X50 от 14 900 евро. Retour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Караван прав человека 2026 прибыл в Фалешть. Новые положения в проекте налогово-бюджетной политики могут затормозить рынок недвижимости. В столице впервые прошли Дни Китая в Кишинев. Далее подробности. Караван прав человека 2026 прибыл в Фалешь. Согласно сообщению Офиса народного адвоката, жители города получили возможность узнать больше об учреждениях, которые защищают их права, о механизмах получения поддержки и способах участия в защите своих прав. Народный адвокат по правам ребенка Василий Корой призвал детей знать и отстаивать свои права, отметив, что они могут напрямую обращаться в его учреждение за помощью. Совет Европы, являющийся партнером этой инициативы с момента ее первого проведения, подчеркнул важность приближения механизмов защиты прав человека к местным сообществам по всей стране. Фалешь, местные власти подтвердили свою приверженность созданию безопасного, справедливого и инклюзивного сообщества, в котором права человека известны и соблюдаются, говорится в сообщении. Национальный центр устойчивой энергетики будет в цифровом формате администрировать заявки на финансирование, досье бенефициаров, проекты по энергоэффективности, проверки отчетности, обмен данными с государственными регистрами. Соответствующий проект, разработанный Министерством энергетики, поступил на рассмотрение правительства. По сути, министерство предлагает перевести процессы финансирования проектов в области энергоэффективности на единую цифровую платформу с четкими правилами в отношении данных, доступа к ним, распределения институциональных полномочий, взаимодействия между информационными системами и обеспечения безопасности. Система должна позволять подавать заявки в электронном виде, проверять документы, вести учет профинансированных проектов, осуществлять мониторинги их реализации, а также проводить оценку результатов после завершения внедрения проектов. 33 проекта местного развития получат финансирование из государственного бюджета в рамках программы «Диаспора дома добивается успеха. Дар 1 плюс 3». Список проектов был утвержден правительством. Размер вклада исполнительной власти в каждый проект составляет до 350 тысяч леев, тогда как примари и представители диаспоры обязаны обеспечить не менее 10% от общей стоимости проекта каждая сторона. Отобранные для финансирования инициативы, направленные на модернизацию развития местной инфраструктуры, расширение системы уличного освещения, реализации мер по повышению энергоэффективности, а также развитие сетей водоснабжения и канализации. Программа «ДАР-1 плюс 3» представляет собой механизм сотрудничества между правительством, органами местного публичного управления, диаспорой и партнерами по развитию, позволяющий мобилизовать финансовые ресурсы для реализации проектов, представляющих общественный интерес для местных сообществ. Ряд изменений в проекте налогово-бюджетной политики на 2027 год могут напрямую затронуть людей, которые продают, покупают или сдают в аренду жилье, считает Союз агентств недвижимости. По мнению организации, людям станет еще труднее приобрести жилье, а новые положения могут еще сильнее затормозить рынок недвижимости из-за роста цен. Среди предложений, на которые обращает внимание Союз агентств недвижимости, отмена 50% льготы при налогообложении на прирост капитала и введение налога в размере 15% на разницу между ценой продажи и ценой покупки недвижимости. Кроме того, негативное влияние могут оказать ограничение налоговой льготы для основного жилья, а также отмена освобождения от НДС при продаже жилой недвижимости. Союз подчеркивает, что любая налоговая реформа должна учитывать реальную ситуацию на рынке и ее последствия для людей, а основываться исключительно на бюджетных расчетах. В связи с этим представители рынка недвижимости призывают власти провести полноценные консультации с участниками отрасли до принятия этих изменений. Министерство финансов представило проект налоговой политики на 2027 год. Общественные консультации по документу продлятся до 19 июня. По словам властей, новые положения направлены на упрощение налоговой системы и сокращение количества налоговых льгот и преференций. Цены в Республике Молдова продолжают расти. В мае годовой уровень инфляции продолжил расти, приблизившись к 7%. С начала года цены выросли в совокупности примерно на 5%. Особенно подорожали продукты питания. Хлеб на 6,6%, молочные продукты на 4,3%, а фрукты более чем на 4%. Больше всего подорожали яйца почти на 40%. На прилавках с фруктами и овощами цены выросли на 20%. В то же время подешевел сахар. Килограмм стоит 19 леев, на 4% меньше, чем в прошлом году. Согласно отчету Национального бюро статистики, дизельное топливо и бензин повысились в цене более чем на 26%, чем в мае прошлого года. Рост цен на топливо повлиял и на тарифы пассажирских перевозок, которые выросли на 31%. За последний год электроэнергия подорожала более чем на 15%, в то же время цены на природный газ и тепловую энергию снизились. Экономический эксперт Вячеслав Яница считает, что инфляция обусловлена как внутренними факторами, такими как сезонные колебания, характерные для местного рынка, так и международным контекстом, в том числе кризисом в Иране. Есть и неожиданные факторы, как это было в начале года. Сейчас инфляция движется в естественном темпе. Как правило, в конце весны наблюдается небольшое ускорение цен на продукты питания. Но положительная сторона в том, что летом обычно происходит дефляция, снижение цен на продукты питания, особенно на фрукты и овощи. Это происходит почти каждый год, за некоторыми исключениями. Если анализировать ситуацию в регионе, самая высокая инфляция в Турции – 32,6%. Далее следует Болгария, где показатель составляет 7%. Затем Республика Молдова. Лучшая ситуация в Чехии и на Кипре, где инфляция не достигает 3%. Люди в возрасте от 18 до 65 лет, находящиеся в хорошем состоянии здоровья и чей вес составляет не менее 50 килограммов, могут стать донорами крови. В настоящее время национальная система способна обеспечивать необходимые запасы крови благодаря добровольным донорам, заявила директор Национального центра переливания крови Светлана Рожка в эфире телеканала «Молдова-1». Она подчеркнула, что донорство крови является безопасной процедурой, риск заражения полностью исключен. На данный момент система здравоохранения Республики Молдова позволяет обеспечить запасы крови, опираясь на осведомленность и ответственность населения. Донорство крови безопасно и безвредно. Невозможно заразиться какой-либо инфекцией, поскольку весь процесс забора крови и ее компонентов осуществляется с использованием стерильных одноразовых наборов, которые применяются только для одного донора. По словам специалистов, доноры не должны находиться под медикаментозным лечением, а после хирургических вмешательств или других малоинвазивных процедур донорство может быть осуществлено только спустя минимум 6 месяцев. Отметим, что сегодня, 14 июня, отмечается Всемирный день донора крови. Этот день направлен на продвижение добровольного донорства и повышение осведомленности о важности безопасных запасов крови для спасения жизни. Израильская армия нанесла авиаудар по южным пригородам столицы, поразив объекты инфраструктуры, которые, по утверждениям израильской стороны, принадлежат организации Хизбалла. Об этом сообщает Медиафакс. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Кац заявил, что удар по Бейруту стал ответом на запуск беспилотника в сторону Израиля со стороны Хизбаллы. По их словам, Израиль не намерен терпеть обстрелы и атаки направленные против своей территории. Удар был нанесен на фоне растущей напряженности и взаимных обвинений в нарушении режима прекращения огня, установленного ранее в рамках конфликта между Израилем и Хезболлой. В последние месяцы стороны неоднократно обвиняли друг друга в несоблюдении условий перемирия. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 12-17 градусов. Завтра днем ожидается плюс 22-27. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Публичитате ла Радио Молдова. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач «Getrock». Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер «Жетур X50» от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Publicitate la Radio Moldova.

0: La Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Караван прав человека 2026 прибыл в Фалеж. Согласно сообщению Офиса народного адвоката, жители города получили возможность узнать больше об учреждениях, которые защищают их права, о механизмах получения поддержки и способах участия в защите своих прав. Народный адвокат по правам ребенка Василий Курой призвал детей знать и отстаивать свои права, отметив, что они могут напрямую обращаться в его учреждение за помощью. Совет Европы, являющийся партнером этой инициативы с момента ее первого проведения, подчеркнул важность приближения механизмов защиты прав человека к местным сообществам по всей стране. Фалеште местные власти подтвердили свою приверженность созданию безопасного, справедливого и инклюзивного сообщества, в котором права человека известны и соблюдаются, говорится в сообщении. Национальный центр устойчивой энергетики будет в цифровом формате администрировать заявки на финансирование, досье бенефициаров, проекты по энергоэффективности, проверке отчетности, обмен данными с государственными